0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 30 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, «Exit» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Exit TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Exit Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: Exit. Born for more.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 8 минут. Удачного дня!
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего!
3: Круто! И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Пайна. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
13: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Новый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 22 минуты. Удачного дня. Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
8: 12+.
9: Алло, кто это?
10: Это ты! Из будущего!
9: Круто! И где мы сейчас?
10: Где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
14: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
13: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363 00 62.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 42 минуты. Удачного дня. Реклама.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей. Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО. Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
10: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
11: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
12: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе с 19 по 21 мая, будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая, начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня, 16 мая, в лучшем на свете городе переменно-облачно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 26-28 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Пора, пора.
2: деньги, мода, мода, мода.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжор.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. 104,4 FM.

0: рекламу.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
6: Купия мода. Просто набери 380-8686.
7: Автоцентр «Восток». А «Мото C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Акция до конца мая 2026 года.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
16: Застройщик ОАЗ Правобережный Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Гамарджо Багинасвали.
18: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
19: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
18: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
20: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
21: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь – филигранный. От керамира я в экстазе.
22: Ну как?
23: Шедевр.
22: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
23: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
22: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
23: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
24: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
25: Доча, включи голосовые прослушать.
26: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
25: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
27: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
28: А на горках!
27: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
29: О, Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
30: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
31: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
32: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей.
0: автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Реклама.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 7065.
3: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переживать.

0: переделывать. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
4: 12+.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
3: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Симоленд уже собрали все для похода. Поехали?
4: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.

0: автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: И никуда, вот так, а я вот, куда да, вставляется.
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Это именно для украшения,
3: это
4: для привлечения.
3: Это именно для привлечения внимания. Ну, вот, знаешь, какого, как... непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь. Это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
3: вот не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так, и у них тоже свой смысл.
3: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут, видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный нам
4: вот
3: скажете?
4: Вот я тебе и говорю, что это ну, как украшение бахрома. То есть это
3: модно сейчас?
4: Конечно, это
3: а
4: очень
3: в мужских модно. Нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность есть, смотреть.
3: А если
4: где
3: у меня своя бахрома торчит?
4: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Васильковская 22 228 2111.
1: Я Марджо Багина с вами.
2: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
3: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
2: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Да ну не верю.
6: А ты поверь, загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
7: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
8: Алло, кто это?
9: Это ты из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы. Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.

0: новый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: ОК Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
13: 16 мая. День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле уральский рок. Бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный. 0+.

0: 104,4 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Доброе утро. Наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине может стать так называемый финский сценарий. Это утверждает Центр геополитики JP Morgan. Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20% территории, однако сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году, заключив мирный договор с Советским Союзом. Согласно ему, страна сохраняла свой суверенитет, отказываясь при этом от любых направленных против СССР действий во внутренней и внешней политике. Тогда Финляндия также передала СССР часть своей территории, отмечает РБК. Аномальная жара придет в несколько регионов России в ближайшие дни. С 18 по 22 мая температура от 27 до 32 градусов днем ожидается в ряде областей, в том числе в Московской, Рязанской и Тульской. Температура будет на 7-9 градусов выше нормы. Пройдут дожди и грозы. Аномальное тепло пришло и на Средний Урал. Жара сохранится в регионе и в выходные, и в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет Я-1. По данным Росгидромета, с воскресенья по вторник днем в Екатеринбурге до плюс 30 градусов, в среду уже плюс 23, в четверг днем плюс 17. Между тем, аномальная жара создает риск природных пожаров. В отдельных районах Свердловской области объявлен риск высокой чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 мая по 19. В пятницу ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о том, что лесных пожаров в регионе нет, но с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО, отмечает «Новый день». Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого с Рамултова на Ажубы и в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока. К утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Решение было принято для того, чтобы жители микрорайона смогли без задержек добраться до работы уже в понедельник, сообщили в мэрии. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает «Новый день». В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого с Рамултова транспорт пущен всего по одной полосе. На Марсе нашли следы Древнего океана. Европейское космическое агентство представило новые детальные снимки долины Шелбатана, которая находится у экватора Марса. Она образовалась почти 3,5 миллиарда лет назад. Ширина долины около 10 километров, глубина до 500 метров. Ученые полагают, что в более теплый и влажный период истории планеты там мог быть обширный Древний океан, сообщает журнал Science Daily, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikdom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Сегодня, 16 мая, в лучшем на свете городе, переменно облачно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 26-28 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
2: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллиона рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
8: Exit. Born for more.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: рекламу.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33 344 2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Гамар Джабаги на свадьбе.
12: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
13: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
12: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
14: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
15: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекгроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
16: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
17: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
16: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
18: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
19: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
20: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
21: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
22: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на baden-land.ru. 0+.
6: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
7: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
6: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
9: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗ.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН-116-965-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщику СЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

Ялуд-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
7: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
8: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Условия кукукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
7: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
9: Вам по 30. И у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
10: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
16: Знакомы с Ириной?
15: А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
16: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-5655.
17: Территория.
18: Улыбка.
17: Стык.
18: Смех.
17: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Вызов – это испытать настоящую полосу препятствий.
6: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
7: И побывать в настоящей пожарной машине.
8: А еще попробовать еду полевой кухни.
5: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
7: Мам, пойдем!
5: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
9: 12+.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
10: Семья считает, надо брать.
11: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
12: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. За ночь силы ПВО России сбили 138 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны. Идет речь о периоде с 20.00 по московскому времени до 7 утра сегодняшнего дня. Беспилотники были уничтожены более чем на десятком областей, в том числе над Воронежской областью, Ростовской, Тульской, Рязанской, Тверской, а также над Кубанью и Крымом. 12 дронов были сбиты вечером и ночью на подлете к столице, сообщил мэр Собянин. Также беспилотники уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Накануне 4 человека, в том числе маленький ребенок, пострадали из-за атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде, напоминает «Вечерняя Москва». Россельхознадзор проверит ряд предприятий Армении, поставки продукции которых в Россию ранее были приостановлены. Предприятия могли ввозить продукцию европейского происхождения. Так, радужная форель из Армении имела нетипичный окрас и аномально большой вес – более 5,5 килограммов. Такая продукция может принадлежать разным видам форели, разведение которых более характерно для стран Европы. Такая продукция может подпадать под санкции, отмечает РБК. Кроме рыбы, инспекции коснутся растениеводческих хозяйств в Армении. С начала года в Россию было ввезено 39 миллионов срезанных цветов. В некоторых случаях были выявлены карантинные объекты. В центре Екатеринбурга перекрыли участок улицы Куйбышева от 8 марта до Горького. Там строят подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров. Ограничение продлятся до 15 августа. Для пешеходов участок также будет закрыт. Перекрытие поменяли схемы движения автобуса номер 74. Движение транспорта вновь откроют к 15 августа, однако сам тоннель полностью построят только к ноябрю, отмечает Ядин. В Екатеринбурге прошли следственные действия в офисе компании разработчики беспилотников «Лаборатория будущего». Самой компании подтвердили, что была проверка, но подробности и причины пока неизвестны. «Лаборатория будущего» – один из ключевых производителей беспилотников на Урале. Компания делает грузовые, пожарные дроны и другие, а также роботизированные комплексы и другие решения для энергетики, промышленности, логистики, природоохраны, МЧС и медицины катастроф. Также компания ведет научные исследования, пишет Ядин. Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину рейтинга топ-10 богатейших людей Великобритании по версии газеты «Таймс». Так, третье место в топ-10 занял американо-британский предприниматель Леонард Блаватник, выходец с Украины. Его состояние оценивают почти в 27 миллиардов фунтов стерлингов. На седьмой строчке выходец из России Ник Сторонский, гендиректор Международного цифрового банка «Револют» с состоянием почти 16,5 миллиардов фунтов. На восьмом и десятом местах также выходцем из России, отмечает «Таймс», пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-havail.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня, 16 мая, в лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 26-28 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Пора, пора,
2: деньги, мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
3: Начинается субботний техосмотр, и сегодня решили поддержать тему одного из наших слушателей, который подбирал машину папе взамен Opel Mokka в бюджете 1,2-1,5 миллиона рублей. Вы можете предложить свой вариант по телефону 237-104. Звоните в прямой эфир прямо сейчас.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, дорогие друзья, начинается субботний техосмотр. Мы сегодня решили поднять тему машины для бати. В бюджете 1,2-1,5 миллиона рублей. У человека на данный момент Opel Mokka. На что поменять? 237-104. У нас на связи Дмитрий. Здрасте.
2: Добрый день.
1: Что предлагаете, Дим?
2: Я предлагаю рассмотреть вариант Рено. Какой? На данный момент владею Рено Аркана. Вот, 21 год, можно найти до 100 тысяч пробега. Ну, за 1,5 миллиона точно можно найти. В хорошем состоянии вообще, с одного хозяина. Я не знаю, почему люди боятся вот этих Реношек. Я сам много Рено владел, вообще никаких нареканий у меня по ним вообще нету.
1: Слушай, Рено. А вопрос, у тебя же 1,3?
2: Нет, 1,6.
1: А, 1,6. Просто там больше всего вопросов-то вызывают вот эти турбовики маленькие 1,3, которые на 92-м.
2: 1,6 надежный вообще. Ничего не могу сказать. Ну, может быть, в динамике где-то она не очень. Но если уверенно или водишь, нормально чувствуешь машину, то нормально себя ведет она.
1: Слушай, тут еще в защиту скажу Арканы, хотя бы той же самой, то, что у нее офигенно большой багажник за эти деньги.
2: Офигенно большой багажник. Я ремонтами занимаюсь, то есть все входит.
1: Понятно.
2: Все нормально.
1: Ну что, спасибо тебе, Дим, за предложение. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104 у нас прямой эфир. И мы в прямой эфир просим позвонить, посоветовать вариант для взрослого мужчины, ну то есть для отца одного из наших слушателей, в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Конечно, чем дешевле, тем лучше. Вот все плюсы-минусы этих вариантов взамен того же Opel Mokka, который у человека сейчас есть, вы можете предлагать. Тему Рено мы тут как-то уже поднимали в эфире, да, тут как бы и Калеосы нам советовали, но с оговорочкой, что первое поколение, честно, мне как-то совсем не зашло. А вот уже и радиослушатели у нас есть. Алло. Давай потише приемник, да-да-да.
3: Алло.
1: Да,
3: алло.
1: Слушаем вас.
3: Сейчас, секунду, идет.
1: Ой, да не, просто громкость убавь, да и все.
3: Алло.
1: Давай, рассказывай, что предлагаешь?
3: Привет, Саша. Смотри, мы с Китая привезли жене Хавал H6 китайский. Угу. Он нам обошелся в 1,229,000. 23-й год. 30 тысяч пробега на полном фарше.
1: Интересно.
3: Очень интересно. Ну вот представляешь, что на 1,229,000 огромный джип на роботе.
1: А ничего не пугает, что он не гарантийный там, еще тут? Ладно, как бы китайцы здесь за счет гарантии выгребают.
3: Ну, пока не пугает. Ну, пробег 30 тысяч, я не думаю, что что-то произойдет.
1: Жена довольна?
3: Жена в восторге просто.
1: А поколение там, это какое получается? Это второе поколение, да?
3: Да. Можно третье поискать, но очень сложно найти, потому что там они утили сбор, то есть там выше 160 лошадей.
1: А, ну да, там утиль. А кто не понимает, о чем мы говорим, это помесь М6 и Джолиона такой.
3: Нет, это F7 и M6.
1: А, ну да, F7 и M7. Ну, платформа все равно та же, то есть как бы.
3: Да, ну там платформа от Honda Service стоит, то есть подвеска сервисная стоит.
1: Слушай, ну если жене зашло, я вас поздравляю. Интересный вариант. Спасибо тебе большое и с приобретением тебя. Еще успеем сейчас один звонок принять. Напомню наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Сегодня подыскиваем вариант для мужчины постарше и в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Понятно, что каждый хочет сэкономить. Вот у нас одного из слушателей папе выбор машины встал. И мы, собственно, ему помогаем, подключаемся. Это такая тема, мы ее обсуждали посредине недели, но вот автомобили из-за рубежа с левым рулем тоже как бы предлагали. Посмотрим, что еще накидают наши слушатели. Ваши варианты мы будем принимать сегодня в течение эфира техосмотра. Сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
6: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
7: свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
6: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
8: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на baden-land.ru. 0+.
10: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
15: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
16: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
17: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
18: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
19: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете Симоленд. Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
20: Выгодное предложение действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
21: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
22: Купия мода. Просто набери 380-8686.
23: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
24: Акция до конца мая 2026 года.
25: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
26: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только

0: экипажа Кофигар Юрьевич. ИН 66 700 734 6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире. Обсуждаем сегодня автомобиль для папы. Ваша задача посоветовать какие-то варианты по телефону 237-104 в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Тут у человека просто есть, у одного из наших слушателей проблема, что выбрать папе на замену Opel Mokka. Понятно, что и тот же Mokka не самый большой, не самый надежный, не самый интересный вариант. Есть и поинтереснее, поэтому вот от вас ждем различные варианты, на что поменять. Еще раз напомню, что эфир у нас прямой, и звонить надо тоже прямо сейчас. Варианты, которые вы накидываете, в целом хороши. Сейчас пока у нас лидирует платформа Renault, тут парочку вариантов предложили, интересных на рассмотрение. А вот, может быть, что-то еще у вас возникнет? Стоит ли смотреть вообще корейцев с большим пробегом за такие деньги, что там может быть оказаться в качестве подводных камней, к чему надо готовиться. Поэтому звоните 237-104, если есть какие-то годные варианты, с удовольствием вас выслушаем. Я же, честно говоря, когда касается дела людей и аудитории постарше, сразу оговариваю, ребят, тут не в дизайне прикол, мы дизайн не выбираем, человек, просто хочет автомобиль более-менее надежный, чтобы с ним особо в сервисы не ковылять, учитывая, что возраст все равно о себе дает знать, и ты времени на это тратить много не хочешь, поэтому, пожалуйста, предлагайте свои варианты. Сейчас проверим, что у нас со связью. 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир. Еще раз напомню, что мы собираем ваши звонки, и поэтому, если кто-то сейчас находится у приемников и готов предложить свой вариант автомобиля для папы в бюджете до 1,5, welcome. Кстати, тут еще нам в соцсетях тоже накидывали варианты после эфира во встречке, но мы их обсудим чуточку позже. Кто у нас на связи? Алло. Ай, сорвался человек. Ребят, пожалуйста, набирайте еще раз наш номер, попадайте в эфир. Сейчас пока зачту. Значит, смотрите, варианты предлагали следующие. Если папа накатывает мало километража, берите автомобиль из Европы с маленьким объемом. Но сейчас, да, действительно, из Китая приходят различные модели. Мы их тоже обсуждаем периодически. Алло, алло.
2: Алло, здрасте.
1: Да, привет, как зовут тебя?
2: Александр.
1: Слушаем тебя, Саш.
2: Я бы посоветовал бы корейцу, сам езжу на стареньком корейце, 13-го года, и вообще не вздрагиваю. За 1 000 000 купил, 200 вложился в гильзовку, и все, вообще не паришь, уже 30 тысяч после гильзования.
1: Слушай, а вот видишь, тут процесс гильзовки, а можешь как-то без ее?
2: Без гильзовки?
1: Чтобы без капиталки и гильзовки, чтобы двигатель просто нормальный был. У тебя, я так понимаю, 2-литровый?
2: 2-литровый, да, 4 КД там.
1: Какой-нибудь АХ-35, да?
2: Да.
1: Собственно, такая распространенная тема. Их как раз, когда надо гильзовать, их как раз начинают продавать очень дешево.
2: Согласен, там, я с этим расчетом и купил.
1: На каком пробеге ты брал?
2: 140.
1: Слушай, а где гильзоваться? Вот тоже опять вопрос. Это же надо руки нормальные, грамотные, головы.
2: Да, это я не спорю. Я в Каменске, у нас тут пацаны работают, вообще прям отлично. Слушай, без всяких нареканий. Вот полтора года после гильзования вообще просто.
1: Слушай, как вариант, да, я согласен, тема рабочая, взять машину, как говорится, при смерти.
2: Да ладно,
1: и восстановить ее. Слушай, для многих приговор, все, то есть двигатель крякнул, это все, это приговор.
2: Согласен, зато я, вложил 200, и в ходовку я вообще не залазил. Приехал в сервис, они мне давай там набалтывать, стали блоки менять, все менять, в другой сервис заехал. Они мне говорят, хендайские родные еще стоят, они еще столько же проходят. А говорит, сейчас новые поставишь, и все. И менять будешь каждый год.
1: Кстати, по поводу сервиса, да, тоже вообще отдельная тема. Надо перепроверяться. Поэтому, если вам в одном сервисе поставили диагноз, это еще не вариант, что он
2: Не приговор.
1: Спасибо тебе большое за то, что поделился.

0: Алло, здравствуйте.
1: Да-да-да, слушаем вас.
0: А у папы дети-то есть?
1: Ну, как бы взрослые уже, слушатели, его сын звонил, собственно. То есть ему не надо с собой ничего, кроме...
0: А дача?
1: Ну, дача, да, наверное, я предполагаю, раз у него...
0: Я предлагаю взять газель, цельнометаллическую.
1: Ты юморист. А зачем?
0: Ну как, во-первых, дача, во-вторых, детям помочь, а взрослые, это постоянно какие-то переезды, шкафы там, кресла покупают, удобно, никого озадачивать не надо, приехал, всех выручил, всем помог, запчасти копеечные, правда, менять раз в месяц, но копеечные.
1: Слушай, вот. Но как вариант дополнительного автомобиля, ты знаешь, у меня один товарищ также рассматривал тоже, может, внедорожник купить, может, то, может, все, по итогу купили Баргузин. И на нем по стройкам шастают, как эти, да, меняют часто запчасти.
0: Единственное, Саша, извини, что перебил, с движком камень надо брать.
1: Yeah.
0: То есть этот, дизельный движок.
1: Понятно. Тут как бы гадалки не ходи, иначе смысл покупать такую машину.
0: Вот, я думаю, ну зайдет.
1: Ну что, спасибо, интересно, неожиданно, но клево. Спасибо за высказывание. Друзья, мы вернемся к вашим звонкам после небольшого перерыва и продолжим обсуждать машину для папы с бюджетом до 1,5.
2: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
2: Реклама.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой. Это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пора-пора, емота-мота-мота.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Ну ты где? Заждались тебя.
14: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
13: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
15: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Весна.
17: Встречи с друзьями.
16: Отдых и путешествия.
17: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
16: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
17: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург.

0: Васильковская, 22-228-2111.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
2: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, субботний техосмотр на радио «Пилот» продолжается. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать тему автомобиля для папы одного из наших слушателей. Надо поменять «Opel Mokka» на что-то в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Разъезды нечастые, пробеги небольшие, поэтому вы можете свой вариант предложить. Телефон наш в прямом эфире 237-104. Тут за эфиром звонили слушатели. Перезванивайте, уже мы в эфире, поэтому ждем. Алло. Алло.
2: Алло, Александр, здравствуйте, это Максим.
1: Да, Максим, давай, советуй.
2: Я хочу посоветовать следующее. Вот 1,5 миллиона, если взять, положить в банк под 14%, получится где-то двадцатка. Если учесть еще расходы на бензин в районе 4000 в месяц, получается 24 тысячи.
1: Экономии, заработка.
2: То есть, да, да, получается, можно ездить спокойно на таксишке, либо купить проездной. Е-карта. И ездить на общественном транспорте. На такси до автобуса, до остановки, а оттуда на Е-карте.
1: Ну, ты же понимаешь прекрасно, что... Вот у меня родители, допустим. У меня папа юзает машину только в летний период, чтобы там до дачи съездить куда-то, там, на кладбище, еще что-то такое. Ну, знаешь, как бы вот есть разъезды, которые все равно на такси неохота совершать, а на общественном транспорте как-то далековато и не ездит особо. Поэтому здесь еще зависит от финансового положения. То есть, если у людей есть 1,5 миллиона, там, до 1,5 на машину, это значит, что в ней есть какая-то необходимость. Ты же понимаешь прекрасно. Потому что, конечно, люди, которые имеют на руках, там в пенсионном возрасте 1,5 миллиона, понимают, что можно вложить. Но, поверь, аудитория этого возраста, она не доверяет банковской системе, не понаслышке зная, как это все схлопывается. Поэтому, да, с одной стороны, вариант твой интересный, но я бы не сказал, что он очень прогнозируемый в условиях современной действительности, знаешь ли. А люди взрослые прошли через эту фигню.
2: Ну, крайняк доллар вкладывать.
1: А, тоже продавать. Знаешь.
2: Нет, это не есть финансовая рекомендация.
1: Ну, я как бы вообще на самом деле, вот если там есть в бюджете там 1,5-2 миллиона рублей, я тоже бы купил паркинг, понимаешь? Хотя бы заморозил бы эти деньги.
2: Ну, вот.
1: Но
2: поэтому, все, как вариант.
1: У всех свои, как говорится, требования. Тебе спасибо, Максим, за интересный совет. У нас тут пошли экономические разговоры. Мы вообще обсуждаем автомобили до 1,5 миллионов рублей для мужчины в возрасте. Алло.
3: Александр, да? Добрый.
1: Привет, привет.
3: Слушай, вот эти советы меня всегда убивали. Можно ездить на такси. Но просто ты, когда ездишь на такси, допустим, да, ну, там, условные 5 лет, да, то через 5 лет у тебя нету этих денег, а машину ты через 5 лет продал, и деньги есть. Ну или наступила тяжелая жизнь, ситуация, и деньги появились.
1: Но это имущество, понимаешь? То есть как бы жизнь с имуществом сильно отличается, чем жизнь свободная от него. Просто...
3: Тут самое главное, чтобы это имущество не было недвижимостью, как с «Опелем» бывает периодически. А на что поменять, как вариант, «Крета» за 1,5 можно прям хорошего года.
1: Вариант. Ты знаешь, я в эфире, вот когда слушатель-то звонил во встречку, я предлагал еще «Каптюр» посмотреть. Он посвежее, поинтереснее в дизайне будет. Ну вот еще один слушатель нам посоветовал «Аркану». Насчет «Креты», да, тоже как бы мысли были.
3: Ну, «Каптюр», «Аркана», блин, салон с этой магнитолой, а этот полик. «Каптюр» с этими барабанными тормозами, блин, позапрошлого века. Ну, прям,
1: ну это же «Логан», что ты хотел?
3: Так вот, надутый «Логан» тут хоть, да. Ну, хотя «Крета», что, «Солярис» надутый.
1: Да, то же самое. Там, знаешь, эта шестиступенчатая коробка, это чистая фикция такая.
3: Да, так-то. Просто кататься с расходом, сколько, 9-10 литров. Нормально. Кат вырезать.
1: Все, в принципе, да. Но вот, кстати, советовали взять машину предкапитального ремонта, типа АХ-35. Ты как вообще к таким вариантам?
3: Так там вот эти G4 моторы, это все эти АХ, и что там еще, спорты, это дорога в никуда, эти двушки 2.4. Это, ну, прям совсем. Сейчас просто цена переборки под 250.
1: Ну, это вот, считай, взять машину за миллион, за 250 еще сделать, получится типа полноценный кроссовер.
3: Ну, там же не только это, мы же прекрасно понимаем, что там одно за другим потянет. Полный привод, то же самое, мобто, все это. Ну, то есть, как бы, ну, смысл.
1: Понятно, ну да, хочется...
3: Спокойно на переднем приводе, на автомате, он 1.6. До конца жизни, как говорится.
1: Понятно. Ну что, спасибо тебе за совет. Удачи. Друзья, у нас будет еще время поговорить с вами после небольшого перерыва. Продолжим, а потом подведем итоги.
0: Техосмотр.
4: СМИ «Пилот FM». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Ну что, друзья, еще успеем принять несколько звонков. Напомню, что тема нашего сегодняшнего разговора в техосмотре о том, какую машину подобрать мужчине в возрасте. Один из наших слушателей затеял этот разговор на неделе. И вот у нас есть звонок 237-104. Кто на связи? Потише приемник, пожалуйста, да. Ага. Чего посоветуете в бюджете до 1,5 миллиона для вот папы?
2: Так сейчас вот популярная машина, Лада Ларгус, взял и все. И все влазит, и запчасти в наличии, и все классно.
1: Это еще типа старенький, старой сборки? Или поновее, посвежее?
2: Да, поновее они сейчас в доступе, как раз. Где-то 1,5 миллиона можно взять.
1: Ладно. Ты же понимаешь, что с Opel Mokka, когда у тебя там есть и климат, и все дела, пересаживаться на Ларгус как-то уже скучновато.
2: Ну, как бы да, ну и бюджет не особо такой.
1: Ну да, но тут видишь, есть нюансы. Мы с тобой рассматриваем, то есть ты предлагаешь рабочий вариант. Он такой, действительно, бронебойный рабочий. У меня на подхватах там вот у ребят в автосервисах эти ларгусы, на строительных компаниях, на клининговых, еще где-то. Рабочая лошадка. Как вот человек газель нам цельнометаллическую предлагал. Все увез, все влезло, да, все поехал там. 3 копейки стоит содержание. Но если пробеги твои не по работе, а чисто вот так вот с женой выехать куда-нибудь там ненадолго, съездить в санаторий, я не знаю, в конце концов. Просто, ну, грубо говоря, в год 3-4 тысячи пробега. Ну, ты представляешь себе, для чего вот этот Ларгус нужен? Ну, куда его?
2: Ну, вот даже если рассмотреть, допустим, да, и в сад можно съездить, что-то увезти. И, допустим, на природу. Допустим, поехал, условно говоря, с той же самой женой, да? Поехал, разложил это все, сидушечки, пожалуйста, и палатка даже не нужна.
1: Ну...
2: Все, красота, ё-моё, вообще, универсальная машина, по сути.
1: По кузову, да, согласен. Но на самом деле, Ларгус, мы просто, кто не знал, это Рено, дача. Опять мы возвращаемся к теме Рено, понимаешь?
2: Да, тем более сейчас там еще и вся ходовая от Рено, неубиваемая, так вообще красота.
1: Ну что ж, спасибо тебе за вариант. Еще успеем сейчас один звоночек принять. 237-104, друзья. Успевайте посоветовать автомобиль в бюджете до 1,5 для мужчины в возрасте. Задачи небольшие, казалось бы, но интерес есть. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаем вас.
3: Я пересел с Opel на Geely Atos 19-го года.
1: 19-го?
3: Да.
1: Ага. Так.
3: То есть там сборная солянка всей Европы.
1: Это который и... Atlas Pro?
3: Нет, обычный.
1: Ага, ну окей, не так.
3: Вот, то есть езжу очень доволен. Сумма как раз до 1,5 миллиона.
1: А, скажи мне, пожалуйста, сейчас же на негарантийную у тебя не было никаких вопросов?
3: Ну вот на данный момент пробег 86, никаких проблем нету.
1: Это ты на каком пробеге-то взял этого Атласа 19-го года?
3: На 77 тысяч.
1: Весьма шоколадненько, я тебе скажу, за 1,000,000-то с лишним.
3: Что, тоже как вариант.
1: Ну что ж, благодарю тебя за вариант, который ты подкинул. Да, еще один звонок сейчас примем. 237-104. После этого звонка уже будем подытоживать то, что нам сегодня слушатели накидали. 237-104, это телефон прямого эфира. Уже кто-то воспользовался. Алло, алло.
4: Второй раз дозвонился, Даша, Иван, не могу это слушать. Не вздумайте этот шушларгус брать новый вообще. То есть то, что там было раньше, то есть какой он был надежный, дача, там, ремонтные моторы и так далее, там ничего от него не осталось. То есть вот эти ведра, которые в салонах стоят с нашими моторами, коробками, там, приводами, это просто жуть. Они не выезжают из сервиса по гарантии. Я просто у товарища в доставке был старый Ларгус первый на реношном моторе. Он 600 тысяч проехал, они его продали, еще нормально ездил, без проблем, без всего. И они купили новый, когда они вот пошли уже, ну, импортозамещенные. Так они там за 50 тысяч, они привода передние 2 раза меняли, подушки, все датчики, вся электроника. То есть машина для доставки, которая должна работать, она просто тупо стоит в сервисе. Подменку не дует, она просто стоит в сервисе. Там качества вообще нет. Я же рассказывал про вес из каких она отпалок и отходов сделано. Вот это то же самое, только в будке типа.
1: Слушай, а подожди, а Гранту?
4: Гранту? Ну, блин, ну как бы после Opel Mokka обратиться к гранту, я не знаю, если только правда в такси.
1: Понятно. Ну что, спасибо тебе за мнение. Я уже понял, расскажи, времени уже нет. Сейчас подытожим. Значит, накидали вариантов много, от самых-самых бюджетных до пробежных китайцев. Значит, пока в лидерах у нас платформы на переднем приводе с объемом 1,6 чаще всего. И сразу скажу, что все вокруг вот как-то либо корейцев слабеньких, типа Креты, либо платформ, которые юзает Рено. Там Арканы те же самые советовали. Дастеры тут вот прилетали нам тоже. Ребят, да, действительно, чем проще, тем лучше. Я бы на месте нашего слушателя папу переубедил вообще не упираться в систему полного привода, потому что на вторичном рынке это как бы не самый лучший конек, с одной стороны, но с другой стороны, мы же не знаем, поедет человек в сад, там уж дороги нет. И еще один момент, который надо учитывать, не надо гнаться за попсой, да, то есть как бы на внешность зачастую просто надо закрывать глаза, есть модели недолюбленные, есть интересные, бюджетные, да, со слабыми какими-то местами, но в то же время есть и свои преимущества. Еще надо избегать турбовых моторов, скорее всего, ну и как вариант, да, рассматривать можно вот хотя бы из трех, которые вот сегодня накидали популярных моделей. Спасибо огромное тем, кто сегодня высказался и дозвонился к нам. Мы на этом техосмотр не заканчиваем, потому что дальше нас ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама.
5: Тепло ли тебе денется?
6: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в «Прайм Сервис».
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. prime196.ru.
8: Зайчик, купи чинганчик.
9: Что? Лена, какой еще чинганчик?
8: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
7: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Березовский, так рядом же, поехали!
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103, 18+.
12: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
13: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
12: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
14: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург. Бург Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ООО «Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
11: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
12: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
13: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
14: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
15: Березовский, так рядом же, поехали.
14: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
16: Турпао Тбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радиопилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
2: Информация на правах рекламы.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать. Техосмотр.
6: Пилот. Пилот.
0: Ну вот теперь техосмотр закрывает свои двери. Еще раз благодарю наших слушателей за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила. На часах 11.53 нас с вами ждут новости на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
7: Мы держим вас в курсе
8: важнейших событий.
7: Новости на Радио Пилот.
9: Добрый день. В эти выходные 16-17 мая ГАИ России проводит массовые проверки на дорогах по всей стране, пишет газета «Известия». Основная задача рейда – предотвратить пьянство за рулем. В ГАИ напоминают о том, что такое нарушение угрожает всем участникам движения. За нетрезвую езду грозит лишение прав до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение возбуждают уголовное дело, могут конфисковать автомобиль. Напомню, на днях Госдума приняла в окончательном 3-м чтении поправки, которые упрощают процесс проверки водителей на наличие опьянения. В жилой многоэтажке в Екатеринбурге на улице Хохрякова, куда 25 апреля врезался беспилотник, завершается наружное остекление поврежденного фасада. Об этом пишет «Новый день». Напомню, в ЖК «Тринити» пострадали 26 квартир с 21 по 31 этажи. В 6 квартирах потребовалось заменить входные двери. Еще 14 были повреждены настолько, что проживание в них было небезопасно. Жильцам 3 квартир предоставили временное жилье. В мэрию поступило более 35 заявлений о компенсации ущерба имуществу. Все восстановительные работы в ЖК проводятся за счет бюджетных средств, отмечает агентство. В Екатеринбурге силовики оцепили многоэтажку на Уктусе посреди ночи. Дом на Шишимской, 26, огородили лентой, внутрь никого не пускали, пишет Я-1, ссылаясь на очевидцев. По их словам, было много мужчин в форме и в штатском. Они проверяли все автомобили возле дома. Нашли один подозрительный. Хозяин оказался доставщиком. Его попросили показать содержимое сумки доставки. Пока шла проверка, в дом никого не пускали. Возможно, силовикам поступил какой-то сигнал о подозрительном предмете. В МВД Екатеринбурга пока не комментировали эти действия силовиков. Магнитная буря началась накануне вечером на Земле. Ученые уточнили, что присвоили ей ранг G1, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Сегодня индекс геомагнитной активности будет повышаться до уровня G1-G2, от слабой бури до умеренной. Магнитное возмущение возможно из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце. Ранее ученые обнаружили 7 групп пятен на той стороне светила, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки назвали довольно слабыми, однако предупредили о продолжении всплеска солнечной активности. По народному календарю сегодня день мавры, зеленые щи. В это время наши предки варили щи из молодой крапивы, а также щавеля. Они считали, что крапива чистит кровь и восстанавливает силы. Пахари даже хлестали спины крапивными стеблями, чтобы не болела поясница. Молодая крапива до сих пор считается очень полезным растением. Ее применяют в косметологии и при лечении многих болезней. Также по народным приметам, если 16 мая соловьи запели, весна зацветет дружно. Если на мавру цветет черемуха, будут холода, пишет «Новый день». Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
5: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Нашточка.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Климат-контроль.
10: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
11: «Пилот FM».
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
14: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
17: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
18: «Эксид. Born for more».
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
7: ООО «Китикатинбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
8: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
9: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
8: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
13: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
14: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. УГРН 116 965 802 70 65.
15: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Семья считает, надо брать.
1: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
2: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Алло, кто это?
4: Это ты! Из будущего!
3: Круто! И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Pirelli и Remax. Что их связывает?
8: Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
9: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
10: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
11: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
12: И побывать в настоящей пожарной машине.
13: А еще попробовать еду полевой кухни.
10: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
12: Мам, пойдем!
10: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
14: 12+.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Территория.
2: Улыбка.
1: Стейк.
2: Смех.
1: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
2: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: Куда вставляется?
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Это именно для украшения,
3: это
4: для привлечения.
3: Это именно для привлечения внимания. Ну, знаешь, какого, непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь, это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
3: Не снится нам не рокот космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так, и у них тоже свой смысл.
3: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный нам
4: вот
3: скажете?
4: Вот я тебе и говорю, что это украшение бахрома. То есть это
3: модно сейчас?
4: Конечно, это очень
3: модно. А в мужских нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность есть, смотреть.
3: А если
4: где
3: у меня своя
4: уместно?
3: Бахрома торчит?
4: Бахромки? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: В

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилота ФМ.
1: Реклама.
2: Саня, чего грустный второй день?
3: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
2: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
3: Вот это да! Номер подскажешь?
2: Давай, звони в Синоншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
4: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
5: 12+.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
4: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет «Сималэнд». Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали!
5: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобиль с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков. Мы продаем

0: и Пожитков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badandifisland.ru. 0+.
3: Едем! Едем!
4: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
5: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
6: свой сервис.
4: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
5: Новый мотосалон GSB Moto.
4: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
0: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Президент России на предстоящей неделе посетит Китай с официальным визитом. Владимир Путин будет в КНР 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание нескольких документов, а также совместного заявления. Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого с Рамолтова на Ажубы в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока. К утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает новый день. В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого с Рамолтова транспорт пущен всего по одной полосе. Следы 14-летнего подростка, пропавшего в Пермском крае, обнаружены в Екатеринбурге. Картой Матвея Носкова расплатились в Екатеринбурге в продуктовом магазине по адресу улица Амунтина, 118А. Товар был куплен на сумму менее 10 рублей. Матвей ушел из дома, оставив загадочную записку. В ней говорилось: «Не теряйте, вернусь в воскресенье, никого не спрашивайте, никто ничего не знает, деньги не брал, можете пересчитать». Родители обратились в полицию и поисковые отряды. Мама Матвея просят связаться с полицией или волонтерами тех, кто видел ее сына. Фотография мальчика есть на портале «Ядин». На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет «Урару». Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка. Старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30+3 километра. Начинается от каменных палаток. Старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Покупатель не имеет права употреблять товар в магазине до момента оплаты. Об этом рассказал агентство ТАСС, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По словам юриста, формально человек не может использовать товар, пока тот не стал его собственностью. При этом в законе нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты. К ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Пора, пора, мода, мода, мода.
2: это...
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
3: Да, настало время нон-стопов без рекламы. На Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Дилерский центр «Амода», «Джейку» и «Юль».
5: Информация на правах рекламы.
6: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
7: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
3: Нон-стоп.
8: Полчаса мы.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Саня, чего грустный второй день?
4: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
3: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
4: Вот это да! Номер подскажешь?
3: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385 85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385 85.
5: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно

0: все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
1: Подробности на battledefisland.ru 0+.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
4: Весна.
5: Встречи с друзьями.
4: Отдых и путешествия.
5: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
4: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
5: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
13: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
14: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
15: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета «Симоленд». Там есть все и даже чуть больше.
16: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
17: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни.
18: ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
19: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
19: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
13: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
19: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
1: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта, 17А.
9: Информация на правах рекламы.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Полчаса только музыка.
4: Без рекламы.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Радио Пилот.

0: 104.10 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Президент России на предстоящей неделе посетит Китай с официальным визитом. Владимир Путин будет в КНР 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание нескольких документов, а также совместного заявления. Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого с Рамолотова на Ажубы в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока. К утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает новый день. В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого с Рамолотова транспорт пущен всего по одной полосе. Следы 14-летнего подростка, пропавшего в Пермском крае, обнаружены в Екатеринбурге. Картой Матвея Носкова расплатились в Екатеринбурге в продуктовом магазине по адресу улица Амунтина, 118А. Товар был куплен на сумму менее 10 рублей. Матвей ушел из дома, оставив загадочную записку. В ней говорилось: «Не теряйте, вернусь в воскресенье, никого не спрашивайте, никто ничего не знает, деньги не брал, можете пересчитать». Родители обратились в полицию и поисковые отряды. Мама Матвея просят связаться с полицией или волонтерами тех, кто видел ее сына. Фотография мальчика есть на портале Ядин. На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет Урару. Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка, старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30 плюс 3 километра, начинается от каменных палаток, старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Покупатель не имеет права употреблять товар в магазине до момента оплаты. Об этом рассказал агентство ТАСС, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По словам юриста, формально человек не может использовать товар, пока тот не стал его собственностью. При этом в законе нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты. К ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL «Флагшип» 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин». Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: «Эксид. Born for more».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
12: Подробности на baden-land.ru. 0+.
13: Едем! Едем!
14: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
15: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
16: свой сервис.
14: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
15: Новый мотосалон GSB Moto.
14: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-3059.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
2: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
6: 12+.
7: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385 85.

0: Новый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Доча, включи голосовые прослушать.

0: необходима консультация специалиста.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Насилие.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Зайчик, купи чинганчик.
6: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
7: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Березовский, так рядом же, поехали!
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОАЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Искали красивое, надежное авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
1: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
1: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
3: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
4: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фани Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
1: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Дневной драйв на радио пилот.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Рязани семьи погибших во время атаки ВСУ в пятницу получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сегодня губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, пишет газета.ру. Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор. Напомню, в пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены две многоэтажки. Обломки дрона также упали на территории предприятия. По последним данным, 4 человека погибли, 12 пострадали. Аномальная майская жара на Среднем Урале создает риск природных пожаров. В отдельных районах области объявлен 4-5 класс горимости леса. По региональной шкале это высокая и чрезвычайная пожароопасность. Она объявлена с 15 мая по 19, сообщает Уралгидромет. В авиалесоохране накануне сообщили о том, что с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО, пишет «Новый день». По данным на пятницу, природных пожаров в регионе зарегистрировано не было. Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышева по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышева теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. Сотни женихов и невест сегодня вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрыли улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек, отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и с размаха упала на плитку, пишет Ядин. Отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» стало наличие в одежде свадебного аксессуара. Многие надели настоящие платья и костюмы. Однако нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с символическим одним свадебным аксессуаром. Есть продукты, которые вредно запивать чаем. Об этом рассказала портал Ура.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Так, черный чай богат танинами, которые связывают белки и железо в пище, что может затруднять усвоение железа из продуктов. После приема таких продуктов, как шпинат, бобовые, орехи, говядина, печень, нужна пауза перед чаепитием не менее часа. Запивать сладкое чаем также не рекомендуется. Это может привести к резкому подъему глюкозы в крови. Врач категорически не рекомендует запивать чаем любые таблетки. Они могут просто не усвоиться. В целом, безопасное количество чая в день не более 3-4 чашек. И если он заварен, не слишком крепко, отмечает специалист. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Пора, и мото.
12: Живи здесь и сейчас.
2: Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на baden-land.ru.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Сельковская, 11/4. Телефон 388-04.
2: Джек-Гроб. О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
3: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете Симолэнд. Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
4: Выгодное предложение действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
6: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
7: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
6: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шины». Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
6: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый. Забудьте. В Акаме автомобили с пробегом только те авто...

0: Мама, Либежит Гоф Игорь Юрьевич, НН-66-700-734-63-01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37.

0: Склад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Склад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт складавто.ру.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
0: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Помогите! Тону!
9: Держись!
8: Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
0: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
12: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 000 рублей.
13: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
14: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Пайна. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
15: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
16: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.5 FM, радио «Пилот». Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В Рязани семьи погибших во время атаки ВСУ в пятницу получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сегодня губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, пишет газета «Ру». Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор. Напомню, в пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены две многоэтажки. Обломки дрона также упали на территории предприятия. По последним данным, 4 человека погибли, 12 пострадали. Аномальная майская жара на Среднем Урале создает риск природных пожаров. В отдельных районах области объявлен 4-5 класс горимости леса. По региональной шкале это высокая и чрезвычайная пожароопасность. Она объявлена с 15 мая по 19, сообщает Уралгидромет. В авиалесоохране накануне сообщили о том, что с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО, пишет «Новый день». Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышево по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышево теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. Сотни женихов и невест сегодня вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрыли улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек, отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и с размаха упала на плитку, пишет Ядин. Отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» стало наличие в одежде свадебного аксессуара. Многие надели настоящие платья и костюмы. Однако нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с символическим одним свадебным аксессуаром. Есть продукты, которые вредно запивать чаем. Об этом рассказала портал Ура.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Так, черный чай богат танинами, которые связывают белки и железо в пище, что может затруднять усвоение железа из продуктов. После приема таких продуктов, как шпинат, бобовые, орехи, говядина, печень, нужна пауза перед чаепитием не менее часа. Запивать сладкое чаем также не рекомендуется. Это может привести к резкому подъему глюкозы в крови. Врач категорически не рекомендует запивать чаем любые таблетки. Они могут просто не усвоиться. В целом, безопасное количество чая в день не более 3-4 чашек. И если он заварен, не слишком крепко, отмечает специалист. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nastrochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксит Автобан» на «Металлургов 67» и «Сельковскую 23». Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч, и с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье, в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
4: Березовский, так рядом же, поехали.
3: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
12: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
13: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
14: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
15: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
16: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет «Сималэнд». Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали!
17: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
18: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
19: Купия мода. Просто набери 380-8686.
20: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
21: Акция до конца мая 2026 года.
22: Гамарджи Багинасвали.
23: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
24: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
23: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
25: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
26: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
27: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
26: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
5: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
6: И побывать в настоящей пожарной машине.
7: А еще попробовать еду полевой кухни.
4: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
6: Мам, пойдем!
4: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
8: 12+.

0: Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович. Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
1: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
2: 15+.
3: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков,

0: реклама. ИП Жидков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Один день. Один шанс. Только 16 мая. Мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих

0: чем думаешь? Где палатку для похода найти?
1: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Тимоленд уже собрали все для похода. Поехали!
2: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-7065.
6: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Не стыдно?
8: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Гамарджо Багинасвали.
10: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
11: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
10: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
12: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
13: Зайчик, купи чинганчик.
14: Что? Лена, какой еще чинганчик?
13: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
15: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
14: Березовский! Так рядом же! Поехали!
15: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
16: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
17: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
18: Доча, включи голосовые прослушать.
19: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
20: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
21: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
22: А на горках!
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
23: ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
24: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Высший пилотаж.
27: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
28: На радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Во всех московских аэропортах сегодня ограничивали полеты из-за атак ВСУ. Средства ПВО уничтожили 3 дрона на подлете к столице. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Первым возобновил работу аэропорт Внуково. Позднее стали принимать и отправлять рейсы Домодедово и Жуковские. За сутки на подлете к Москве было уничтожено 23 беспилотника. Утром Минобороны России сообщало о том, что над регионами страны за ночь было сбито 138 ВПЛ. В Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников. В аэропорту ограничивали полеты. План-ковер вводили также в аэропортах Геленджика и Краснодар. Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении 2 собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Об этом рассказали в инфоцентре СКР. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. 2 пса накинулись на 11-летнего мальчика и его взрослую сестру. Собаки принадлежат жильцам того же подъезда. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. Автоинспекторы Екатеринбурга провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 нарушителей, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей на самокатах составили протоколы по статье КУАП за управление СИМ по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. 2 велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходе, пишет «Комсомольская правда». На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет «Урару». Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка, старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30+3 километра, начинается от каменных палаток, старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Пора, пора. Мото.
11: Живи
2: здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый. Забудьте. В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили.

0: Пашков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
2: Джекгроб.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
6: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете Симоленд. Поехали!
0: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
8: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
9: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
7: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
8: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
10: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
11: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
10: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
14: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
14: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Ведь камеры...
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Ануфриево 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
11: Границы Европы и Азии.
12: Лучше майонез. Уральский рок.
13: Три десятки. Такси нашего города.
14: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Ямарджи боги назвали.
17: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
18: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
17: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
19: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 100.

0: и Бажитков Игорь Юрьевич. ИНН 66-700-734-63-01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
8: 12+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 103.3 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Поездка президента Путина в Китай вскоре после визита в страну американского лидера продемонстрирует приоритеты Пекина во внешней политике. Пишет издание «Эль Мундо», отмечает, что встреча Трампа с господином Си является попыткой стабилизировать двусторонние отношения. Но скорый визит Путина – это сигнал о том, что одним из центральных столпов китайской внешней политики остается долгосрочный стратегический альянс с Москвой. Авторы статьи также отмечают, что Пекин продолжает увеличивать закупки нефти и газа у Москвы и наращивает двустороннюю торговлю. Поездка Путина в Китай запланирована на 19-20 мая. Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ревде. 3 человека пострадали. На участке, где произошла автоавария, вели реверсивное движение. Как сообщили в облгаи, по предварительным данным столкнулись 4 автомобиля. Это Рено, Лифан, пассажирский автобус и Лада. Троих участников аварии из Лады осматривают медики и оказывают им необходимую помощь. На месте работают автоинспекторы, разбираются в обстоятельствах ДТП, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать ПДД. Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышево по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышево теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
1: Пилот FM.
6: Реклама.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
7: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, «Exit» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
10: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Exit TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Exit Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
2: Джек-Гроб.
3: Ямарджи боги назвали.
4: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
5: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилотов ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
4: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
8: Мода. Просто набери 380-8686.
9: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Акция до конца мая 2026 года.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Осторожно. «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
5: До 31 мая этого года. Только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене. От 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
6: «Экзит. Born for more».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, в воскресенье, 17 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 26-28 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Пора, пора.
2: Мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, дорогие друзья, начинается субботний «Техосмотр». Мы сегодня решили поднять тему машины для бати. В бюджете 1,2-1,5 миллиона рублей у человека на данный момент Opel Mokka. На что поменять? 237-104. У нас на связи Дмитрий. Здрасте.
3: Добрый день.
2: Что предлагаете, Дим?
3: Я предлагаю рассмотреть вариант Рено. На данный момент владею Рено Аркана. Вот, 21 год, можно найти до 100 тысяч пробега. Но за 1,5 миллиона точно можно найти. В хорошем состоянии вообще, с одного хозяина. Я не знаю, почему люди боятся вот этих реношек. Я сам много Рено владел, вообще никаких нареканий у меня по ним вообще нету.
2: Слушай, Рено. А вопрос, у тебя же 1,3?
3: Нет, 1,6.
2: А, 1,6, а просто ты... там больше всего вопросов-то вызывают вот эти турбовики маленькие 1,3, которые на 92-м.
3: 1,6 надежный вообще, ничего не могу сказать. Ну, может быть, в динамике где-то она не очень, но если уверенно или водишь... нормально чувствуешь машину, то нормально себя ведет она.
2: Слушай, тут еще в защиту скажу Арканы, хотя бы той же самой, то, что у нее офигенно большой багажник за эти деньги.
3: Офигенно большой багажник. Я ремонтами занимаюсь, то есть все входит.
2: Понятно.
3: Совсем нормально.
2: Ну что, спасибо тебе, Дим, за предложение. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104 у нас прямой эфир. И мы в прямой эфир просим позвонить, посоветовать вариант для взрослого мужчины, ну, то есть для отца одного из наших слушателей, в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Конечно, чем дешевле, тем лучше. Вот все плюсы-минусы этих вариантов взамен того же Opel Mokka, который у человека сейчас есть, вы можете предлагать. Тему Рено мы тут как-то уже поднимали в эфире, да, тут как бы и Калеосы нам советовали, но с оговорочкой, что первое поколение, честно, мне как-то совсем не зашло. А вот уже и радиослушатели у нас есть. Алло. Давай, потише приемник, да-да-да.
4: Алло.
2: Да,
4: алло.
2: Слушаем вас.
4: Секунду,
2: ой, да не, просто громкость убавь, да и все.
4: Алло.
2: Давай, рассказывай, чего предлагаешь?
4: Привет, Саш. Смотри, мы с Китая привезли жене Хавал H6 китайский. Он нам обошелся в 1,229,000. 23-й год. 30 тысяч пробега на полном фарше.
2: Интересно.
4: Очень интересно. Ну вот представляешь, что на 1,229,000 огромный джип на роботе.
2: А ничего не пугает, что он не гарантийный там, еще тут? Ладно, как бы китайцы здесь за счет гарантии выгребают еще.
4: Ну, пока не пугает. Ну, пробег 30 тысяч, я не думаю, что что-то произойдет.
2: Жена довольна?
4: Жена в восторге просто.
2: А поколение там, это какое получается? Это второе поколение, да?
4: Да. Можно третье поискать, но очень сложно найти, потому что там они утили сбор, то есть там выше 160 лошадей.
2: А, ну да, там утили. А кто не понимает, о чем мы говорим, это помесь М6 и Джолиона такой.
4: Нет, это F7 и
2: M6. А, ну помесь, да, F7 и M7, но платформа все равно та же, то есть как бы.
4: Да, ну там платформа от Honda Servi стоит, то есть подвеска сервишная стоит.
2: Слушай, ну если жене зашло, я вас поздравляю. Интересный вариант. Спасибо тебе большое и с приобретением тебя. Еще успеем сейчас один звонок принять. Напомню наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Сегодня подыскиваем вариант для мужчины постарше и в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Понятно, что каждый хочет сэкономить. Вот у нас одного из слушателей папе выбор машины встал. И мы, собственно, ему помогаем, подключаемся. Это такая тема, мы ее обсуждали посреди недели. Ну, вот автомобили из-за рубежа с левым рулем тоже как бы предлагали. Посмотрим, что еще накидают наши слушатели. Ваши варианты мы будем принимать сегодня в течение эфира техосмотра. Сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: Реклама.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире. Обсуждаем сегодня автомобиль для папы. Ваша задача – посоветовать какие-то варианты по телефону 237-104 в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Тут у человека просто есть, у одного из наших слушателей проблема, что выбрать папе на замену «Opel Mokka». Понятно, что и тот же Mokka не самый большой, не самый надежный, не самый интересный вариант. Есть и поинтереснее, поэтому вот от вас ждем различные варианты, на что поменять. Еще раз напомню, что эфир у нас прямой, и звонить надо тоже прямо сейчас. Варианты, которые вы накидываете, в целом хороши. Сейчас пока у нас лидирует платформа Renault, тут как бы парочку вариантов предложили, интересных на рассмотрение. А вот, может быть, что-то еще у вас возникнет? Стоит ли смотреть вообще корейцев с большим пробегом за такие деньги, что там может быть оказаться в качестве подводных камней, к чему надо готовиться. Поэтому звоните 237-104, если есть какие-то годные варианты, с удовольствием вас выслушаем. Я же, честно говоря, вот когда касается дела людей и аудитории постарше, сразу оговариваю, ребят, тут как бы не в дизайне прикол, мы дизайн не выбираем, человек, просто хочет автомобиль более-менее надежный, чтобы с ним особо в сервисы не ковылять, учитывая, что возраст все равно себе дает знать, и ты времени на это тратить много не хочешь, поэтому, пожалуйста, предлагайте свои варианты. Сейчас проверим, что у нас со связью. 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир. Еще раз напомню, что мы собираем ваши звонки, и поэтому, если кто-то сейчас находится у приемников и готов предложить свой вариант автомобиля для папы в бюджете до 1,5, welcome. Кстати, тут еще нам в соцсетях тоже накидывали варианты после эфира во встречке, но мы их обсудим чуточку позже. Кто у нас на связи? Алло. Ай, сорвался человек. Ребят, пожалуйста, набирайте еще раз наш номер, попадайте в эфир. Сейчас пока зачту. Значит, смотрите, варианты предлагали следующие. Типа, если папа накатывает мало километража, берите автомобиль из Европы с маленьким объемом. Но сейчас, да, действительно, из Китая приходят различные модели. Мы их тоже обсуждаем периодически. Алло, алло.
3: Алло, здрасте.
2: Да, привет, как зовут тебя?
3: Александр.
2: Слушаем тебя, Саш.
3: Саш, ну, я бы посоветовал бы корейца. Сам езжу на стареньком корейце, 13-го года. Uh-huh. И вообще не вздрагиваю. За 1 000 000 купил, 200 вложился в гильзовку. Uh-huh. И все, вообще не паришь. Уже 30 тысяч после гильзования.
2: Слушай, а вот видишь, как бы тут процесс гильзовки. А можешь как-то без ее?
3: Без гильзовки?
2: Ну да, чтобы без капиталки и гильзовки, вот чтобы двигатель просто нормальный был. У тебя, я так понимаю, двухлитровый?
3: Двухлитровый, да, 4 КД там.
2: Какой-нибудь АХ-35, да?
3: Да.
2: Ну вот, собственно, такая распространенная тема. Их как раз, когда надо гильзовать, их как раз начинают продавать очень дешево.
3: Ну,
2: вот.
3: Расчетом и купил.
2: А на каком пробеге ты брал?
3: 140.
2: Слушай, а где гильзоваться? Вот тоже опять вопрос. Это же надо руки нормальные, грамотные, головы.
3: Ну, да, это я не спорю. Ну, я в Каменске, у нас тут пацаны работают. Блин, вообще прям отлично. Слушай, без всяких нареканий. Вот 1.5 года после гильзования вообще просто.
2: Слушай, как вариант, да, я согласен, тема рабочая, взять машину, как говорится, при смерти.
3: Да ладно,
2: и восстановить ее. Слушай, для многих приговор, все, то есть двигатель крякнул, это все, это приговор.
3: Ну, согласен, зато я, вложил 200, и в ходовку я вообще не залазил. Приехал в сервис, они мне давай там набалтывать, стали блоки менять, все менять, в другой сервис заехал. Они мне говорят, да у тебя, говорит, это, хендайские родные еще стоят, они еще столько же проходят. А, говорит, сейчас новые поставишь, и все. Mm-hmm. И менять будешь каждый год.
2: Ну, кстати, по поводу сервиса, да, тоже вообще отдельная тема. Надо перепроверяться, поэтому если вам в одном сервисе поставили диагноз, это еще не вариант, что он
3: правдивый. Не приговор, это
2: да. Спасибо тебе большое за то, что поделился. Хорошего дня. Сейчас еще один звонок примем. 237-104. Обсуждаем мы автомобиль для папы одного из наших слушателей. Помогайте выбирать в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Оговорочка только одна. Мы не рассматриваем правый руль. Потому что там с правым рулем, да, действительно очень много моделей. Тут различные варианты накидали. И, кстати, предлагают, раз у человека сейчас пользование Opel Mokka, предлагают что-то из небольшого брать и для города. Да, наверное, все-таки так. Но вы знаете, люди взрослые, у них же есть еще и разъезды междугородние. То есть там сады какие-то еще. То есть задачи такие, чтобы не подкидывало от фур, проходящих мимо. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаем вас.
4: А у папы дети-то есть?
2: Ну, как бы взрослые уже, слушатели, его сын звонил, собственно. То есть ему не надо с собой ничего, кроме...
4: А дача?
2: Ну, дача, да, наверное, я предполагаю, раз у него...
4: Я предлагаю взять газель, цельнометаллическую.
2: А ты юморист. А зачем?
4: Ну как, во-первых, дача, во-вторых, детям помочь, взрослые, это постоянно какие-то переезды, шкафы там, кресла покупают, значит, да. Удобно, никого озадачивать не надо, приехал, всех выручил, всем помог, запчасти копеечные, правда, менять раз в месяц, но копеечные.
2: Слушай, вот. Но как вариант дополнительного автомобиля, ты знаешь, у меня один товарищ также рассматривал тоже, может, внедорожник купить, может, то, может, все. По итогу купили Баргузин, и на нем по стройкам шастают, как эти, да, меняют часто да. запчасти.
4: Единственное, Саша, извини, что перебил, с движком камень надо брать, да. То есть этот дизельный движок.
2: Понятно, тут как бы гадалки не ходи, иначе смысл покупать такую машину.
4: Вот, я думаю, ну, зайдет.
2: Ну что, спасибо, интересно, неожиданно, но клево. Спасибо за высказывание. Друзья, мы вернемся к вашим звонкам после небольшого перерыва и продолжим обсуждать машину для папы с бюджетом до 1,5.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорск. Стальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Помогите! Кону!
8: Держись!
7: Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Техосмотр.

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, субботний техосмотр на радио «Пилот» продолжается. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать тему автомобиля для папы одного из наших слушателей. Надо поменять «Opel Mokka» на что-то в бюджете до 1,5 миллиона рублей. Разъезды нечастые, пробеги небольшие, поэтому вы можете свой вариант предложить. Телефон наш в прямом эфире 237-104. Тут за эфиром звонили слушатели. Перезванивайте, уже мы в эфире, поэтому ждем. Алло. Алло.
3: Алло, Александр, здравствуйте, это Максим.
2: Да, Максим, давай, советуй.
3: Я хочу посоветовать следующее. Вот 1,5 миллиона,
2: uh-huh.
3: если взять, положить в банк под 14%,
2: uh-huh.
3: получится где-то двадцатка.
2: Uh-huh.
3: Если учесть еще расходы на бензин в районе 4 тысяч в месяц, получается 24 тысячи.
2: Экономии, заработка.
3: То есть, да, да, получается, можно ездить спокойно на таксишке, либо купить проездной. Mm-hmm. Е-карта и ездить на общественном транспорте на такси до автобуса, до остановки, а оттуда на Е-карте.
2: Ну, ты же понимаешь прекрасно, что вот у меня родители, допустим, у меня папа юзает машину только в летний период, чтобы там до дачи съездить куда-то, там, на кладбище, еще что-то такое. Ну, знаешь, как бы вот есть разъезды, которые все равно на такси неохота совершать, а на общественном транспорте как-то далековато и не ездит особо. Поэтому здесь еще зависит от финансового положения. То есть, если у людей есть 1,5 миллиона, там, до 1,5 на машину, это значит, что в ней есть какая-то необходимость. Ты же понимаешь прекрасно.

0: хотя бы заморозил бы эти деньги.
1: Ну вот.
0: Но
1: все, как вариант.
0: У всех свои, как говорится, требования. Тебе спасибо, Максим, за интересный совет. У нас тут пошли экономические разговоры. Мы вообще обсуждаем автомобили до 1,5 миллиона рублей для мужчины в возрасте. Алло.
2: Александр, да? Добрый.
0: Привет, привет.
2: Слушай, вот эти советы меня всегда убивали. Можно ездить на такси. Но просто ты, когда ездишь на такси, допустим, да, ну там условные 5 лет, да, то через 5 лет у тебя нету этих денег, а машину ты через 5 лет продал, и деньги есть. Ну или наступила тяжелая жизнь, ситуация, машину продал, и деньги появились.
0: Но это имущество, понимаешь? То есть как бы жизнь с имуществом, да, сильно отличается, чем жизнь свободная от него. Просто...
2: Вот самое главное, чтобы это имущество не было недвижимостью, как с Опелем бывает периодически. А на что поменять, как вариант, Крета, за полторашку можно прям хорошего года
0: вариант найти. Я, ты знаешь, я в эфире, вот когда слушатель-то звонил во встречку, я предлагал еще Каптюр посмотреть. Он посвежее, поинтереснее в дизайне будет. Ну вот еще один слушатель нам посоветовал Аркану. Насчет Креты, да, тоже как бы мысли были.
2: Ну, Каптюр, Аркана, блин, салон с этой магнитолой, а этот Каптюр с этими барабанными тормозами, блин, позапрошлого века, ну прям...
0: Ну это же Логан, что ты хотел?
2: Так вот, надутый Логан, тут хоть... Ну хотя Крета, что, Солярис надутый.
0: Да, то же самое. Там, знаешь, эта шестиступенчатая коробка-то чистая фикция такая.
2: Да, так-то. Просто кататься с расходом, сколько, 9-10 литров. Нормально.
0: В принципе, да. Но вот, кстати, советовали взять машину предкапитального ремонта, типа АХ-35. Ты как вообще к таким вариантам?
2: Так там вот эти G4 моторы, это все эти АХ, что там еще, спорты, это дорога в никуда, эти двушки 2.4. Ну прям совсем. Сейчас просто цена переборки под 250.
0: Ну, это вот, считай, взять машину за миллион, за 250 еще сделать, получится типа полноценный кроссовер.
2: Ну, там же не только это, мы же прекрасно понимаем, что там одно за другим потянет. Полный привод, то же самое, мусто, все это. Ну, то есть, как бы, ну, смысл.
0: Понятно, ну да, хочется...
2: Спокойно на переднем приводе, на автомате, он 1.6, до конца жизни, как говорится.
0: Понятно, ну что, спасибо тебе за совет, удачи. Друзья, у нас будет еще время поговорить с вами после небольшого перерыва. Продолжим, а потом подведем итоги.
3: Техосмотр. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
0: «Катапульта» на бис. Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
5: Вставляется.
0: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
5: Это именно для украшения,
0: это
5: для привлечения.
0: Для привлечения внимания. Ну, вот, какого, знаешь, как... непонятно.
5: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь, это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
0: вот не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
5: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
0: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
5: слушай, мы же тоже прикладывали подорожник.
0: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
0: Был смысл,
5: так, и у них тоже свой смысл.
0: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный
5: так
0: нам
5: вот
0: скажете?
5: Вот я тебе и говорю, что это как украшение бахрома. То есть это
0: модно сейчас?
5: Конечно, это очень
0: модно. А в мужских нарядах?
5: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность смотреть.
0: А если у меня своя бахрома торчит?
5: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
0: Нет, лучше лечить.
5: Пишем в твой лук.
0: Лучше вылечить.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис. СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр». Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Ну что, друзья, еще успеем принять несколько звонков. Напомню, что тема нашего сегодняшнего разговора в «Техосмотре» о том, какую машину подобрать мужчине в возрасте. Один из наших слушателей затеял этот разговор на неделе. И вот у нас есть звонок 237-104. Кто на связи? Потише приемник, пожалуйста, да.
3: Ага.
2: Ага. Чего посоветуете в бюджете до 1,5 миллиона для вот папы?
3: Так сейчас вот популярная машина, Лада Ларгус, взял и все. И все влазит, и запчасти в наличии, и все классно.
2: Это еще типа старенький, в старой сборке? Или поновее, посвежей?
3: Поновее они сейчас в доступе, как раз. Где-то 1,5 миллиона можно взять.
2: Ладно. Ты же понимаешь, что с Opel Mokka, когда у тебя там есть и климат, и все дела, пересаживаться на Ларгус как-то уже скучновато.
3: Ну, как бы да, но и бюджет-то не особо такой.
2: Ну да, но тут, видишь, есть нюансы. Мы с тобой рассматриваем, то есть ты предлагаешь рабочий вариант. Он такой, действительно, бронебойный рабочий. У меня на подхватах там вот у ребят в автосервисах эти ларгусы, на строительных компаниях, на клининговых, еще где-то. Рабочая лошадка. Как вот человек газель нам цельнометаллическую предлагал. Все увез, все влезло, да, все поехал там. 3 копейки стоит содержание. Но если пробеги твои не по работе, а чисто вот так вот с женой выехать куда-нибудь там ненадолго, съездить в санаторий, я не знаю, в конце концов. Просто, ну, грубо говоря, в год 3-4 тысячи пробега. Ну, ты представляешь себе, для чего вот этот Ларгус нужен? Ну, куда его?
3: Ну, вот даже если рассмотреть, допустим, да, и в сад можно съездить, что-то увезти. И, допустим, на природу, допустим, поехал, условно говоря, с той же самой женой, да, поехал, разложил это все, сидушечки, пожалуйста, и палатка даже не нужна. А-а-а.
2: Ну,
3: все, красота, ё-моё, вообще, универсальная машина, по сути.
2: По кузову, да, согласен. Но на самом деле, Ларгус, мы просто, кто не знал, это Рено дача. Опять мы возвращаемся к теме Рено, понимаешь?
3: Да, тем более сейчас там еще и вся ходовая от Рено, неубиваемая, так вообще красота.
2: Ну что ж, спасибо тебе за вариант. Еще успеем сейчас один звоночек принять. 237-104, друзья. Успевайте посоветовать автомобиль в бюджете до 1,5 для мужчины в возрасте. Задачи небольшие, казалось бы, но интерес есть. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
4: Я пересел с Opel на Geely Atlas 19-го года.
2: 19-го?
4: Да.
2: Ага, так.
4: То есть там сборная солянка всей Европы.
2: Это который Atlas Pro?
4: Нет, обычный.
2: Ага, ну окей, нет, так.
4: Вот, то есть я еще очень доволен. Сумма как раз до 1,5 миллиона.
2: А, скажи мне, пожалуйста, сейчас же на негарантийную у тебя не было никаких вопросов?
4: Ну вот на данный момент пробег 86, никаких проблем нету.
2: Это ты на каком пробеге-то взял этого Атласа 19-го года?
4: На 77 тысяч.
2: Весьма шоколадненько, я тебе скажу, за 1 000 000-то с лишним.
4: Что, тоже как вариант.
2: Ну что ж, благодарю тебя за вариант, который ты подкинул. Да, еще один звонок сейчас примем. 237-104. После этого звонка уже будем подытоживать то, что нам сегодня слушатели накидали. 237-104, телефон прямого эфира. Уже кто-то воспользовался. Алло, алло.
5: Второй раз дозвонился, Саша. Иван, не могу это слушать. Не вздумайте этот шушларгус брать новый вообще. То есть то, что там было раньше, то есть какой он был надежный, дача, там, ремонтные моторы и так далее, там ничего от него не осталось. То есть вот эти ведра, которые в салонах стоят с нашими моторами, коробками, там, приводами, это просто жуть. Они не выезжают из сервиса по гарантии. Я просто у товарища в доставке был старый Ларгус, первый на реношном моторе. Он 600 тысяч проехал, они его продали, еще нормально ездил, без проблем, без всего. И они купили новый, когда они вот пошли уже, ну, импортозамещенные. Так они там за 50 тысяч, они привода передние 2 раза меняли, подушки, все датчики, вся электроника. То есть машина для доставки, которая должна работать, она просто тупо стоит в сервисе. Подменку не дают, она просто стоит в сервисе. Там качества вообще нет. Я же рассказывал про вес из каких аналогов и отходов сделано. Вот это то же самое, только будки типа.
2: Слушай, а подожди, а Гранту?
5: Гранту? Ну, блин, ну, как бы после Opel Mokka обратиться в Гранд, то я не знаю, если только правда в такси.
2: Понятно. Ну что, спасибо тебе за мнение. Я уже понял, у нас, к сожалению, времени уже нет. Сейчас подытожим. Значит, накидали вариантов много, от самых-самых бюджетных до пробежных китайцев. Значит, пока в лидерах у нас платформы на переднем приводе с объемом 1,6 чаще всего. И сразу скажу, что все вокруг вот как-то либо корейцев слабеньких, типа Креты, либо платформ, которые юзает Рено. Там Арканы те же самые советовали. Дастеры тут вот прилетали нам тоже. Ребят, да, действительно, чем проще, тем лучше. Я бы на месте нашего слушателя папу переубедил вообще не упираться в систему полного привода, потому что на вторичном рынке это как бы не самый лучший конек, с одной стороны, но с другой стороны, мы же не знаем, поедет человек в сад, там уж дороги нет. И еще один момент, который надо учитывать, не надо гнаться за попсой, да, то есть как бы на внешность зачастую просто надо закрывать глаза, есть модели недолюбленные, есть интересные, бюджетные, да, со слабыми какими-то местами, но в то же время есть и свои преимущества. Еще надо избегать турбовых моторов, скорее всего, ну и как вариант, да, рассматривать можно вот хотя бы из трех, которые вот сегодня накидали популярных моделей. Спасибо огромное тем, кто сегодня высказался и дозвонился к нам. Мы на этом техосмотр не заканчиваем, потому что дальше нас ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм Сервис».
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. prime196.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом там выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
2: Информация на правах рекламы.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать. Техосмотр.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллиона рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: «Эксид. Born for more».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Свет

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: Exit. Born for more.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой.

Следующий музыкант, чей трек сейчас прозвучит в этом эклектичном выпуске «Чувство ритма», голландский артист, творящий под псевдонимом Love Over Entropy. Его треки время от времени всплывают в моей передаче. Данный продюсер тщательно скрывает свою биографию от публики, редко дает интервью, многие интересующиеся довольствуются лишь лозунгом музыканта, буквально высеченным на всех ресурсах, представляющих его скромную персону. Этот лозунг гласит: «Вселенная тоже бывает несправедлива, но любовь все победит». Готовясь к этому эфиру, я все-таки наткнулся на одно интервью, в котором артист говорит, что его вдохновляет море. Именно этой свободной стихии посвящен трек Love Over Entropy, который называется Sea. Я включил его в свою компиляцию для нью-йоркской радиостанции Frisky, открывающей 2017 год. Ну а мы возвращаемся к музыканту, чей трек я спешу вам поставить. Итак,

0: музыка и свобода. Это чувство ритма.
1: Еще один таинственный представитель мира клубно-танцевальной сцены – артист, именующий себя не иначе, как Moonsfly. За этим псевдонимом скрывается человек со странным нечеловеческим именем Super Drooper, что лично меня наводит на мысли о том, что парень выбрал себе псевдоним в псевдониме. Короче, этакий театр в театре. Данные ощущения, кстати, усиливаются, когда вчитываешься в строчки его профайла на портале Resident Advisor. Вчитываясь в то, что там написано, понимаешь, что в мистер Moonsfly так сильно поверил в выбранный себе образ, что сей вымысел стал болезненный, я бы даже, наверное, сказал, пугающей реальностью. Не думаю, что человек, черным по белому пишущий, что он сын Зевса-громовержца, хочет заставить нас поверить в то, что это правда. Но первую скрипку в этом концерте играет музыка, так что давайте обратим свой взор на нее и услышим трек от проекта Moonsfly, названный White Lies.
0: Чувствую.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: Зайчик, купи чинганчик.
5: Что? Лена, какой еще чинганчик?
4: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Вечерний драйв на радио пилот.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Welcome to Encoder.

зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вечерний драйв на Радио Пилот.
1: Привет всем слушателям Радио Пилот. Меня зовут Женя Балюль. Для вас звучит последний выпуск моего подкаста «Хронология».

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива. Салаватсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104 FM.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

8 7 6 5 4 3 2

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 38 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.